мой красный сын. Ты си коцур Дамьянек, а я малый хлопец Данек, давно уж тебя знам. Ты рад делаешь кочичины, а я засе клуковины, придешь негде к нам. Мне на пути в кувшичку на рачке будем се кочковать на заграде, схвам се ки до поночки. А гдибыс мне целый день не нашел, приду се ки сдать, аж будешь